секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: отправиться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.